0: Engine zero, 15 left.
1: Когда у тебя скидывают короткий, готовься сразу, не проебывай. Давай, внимание.
2: Сафен. 去年的四月份，加入到卢布列夫的团队当中，也是在红土季加入进来的，所以到现在为止一周年了。从卢布列夫整体的表现来看，他在今年前面的这几站大师赛的表现呢，都不是非常的理想，大部分都是首轮出局。
0: 来到红土赛季，成绩提升的还不错。今年最好的成绩就是在巴塞罗那站获得了亚军。Поверь,
1: что ты можешь выиграть. Ты можешь элементарно у него обыграть его. Давай, давай, внимание.
0: Рента пари.
2: Дублефу де Чжэнгхай зайцы чусянла фэйшоу по шуу.
1: Дыши, дыши, дыши. Откройся.
2: Чжэнгхай 30-30的时候就遇到了关键比分.

0: 现在又是不慌不忙的在底线啊布局压反打正。
1: Никаро кимя сейчас сам находи. Слева не жди, поэтому ты тыкаешь туда ему. Давай, внимание.